0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну, не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: хочуха, не хочуха, па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- Я? Как кто? Не хочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань-ка к нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
0: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
1: Вот это да! Ой, нехочуха, а теперь у меня начнется новая классная жизнь!
0: Начнется!
3: Привет, Таня! Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока.
1: Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она,
3: правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то, так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, а чего это я сказал, не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь. Ты не можешь сказать «хочу».
1: Не могу. Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну, конечно, всегда. Ты же великий нехочуха.
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу. Ну и что, что я говорю «не хочу»? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким, не хочу. Что это было?
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да. Ой, пропало. Я больше и не хочуха!
2: Не хочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий не хочуха!
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим не хочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать не хочухой.
2: А как он исчез?
3: Тоже сказал, что не хочу быть не хочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.

0: Как красиво кругом! Какой чистый воздух! Спасибо тебе, Господи, за всю эту красоту! Спасибо за то, что ты заботишься обо мне и о моем стаде. Ой, мои хорошие! Ты мне показал такое прекрасное пастбище. Тут моим овечкам вдоволь хватает сочной, свежей травы. Ой, мои хорошие, мои кучеряшечки. Да, Господи, я еще забыл поблагодарить Тебя за чудесный родник, из которого мои овечки пьют воду. Ты помог мне отыскать его и расчистить. Но зато теперь у моих овечек всегда есть чистая, прохладная водичка. Я вымостил дорогу камнями к водопою, так, что они не ранят свои копыта. Спасибо тебе, Господь. Привет, Каин. Как дела, брат? Почему ты такой грустный?
1: Мне, между прочим, Авель, некогда веселиться. Не то, что некоторым. Я работаю с утра до ночи. Не то, что некоторые. Спины не разгибаю. Ой.
0: Присядь, послушай пение птиц. Полюбуйся красотой Божьего мира. И спина перестанет болеть, и на сердце веселее станет.
2: Тоже мне нашел занятие. Птиц слушать. Некогда мне.
1: А тебе что надо?
0: Это Пушистик. Он такой ласковый.
1: Ну вот еще. Брысь!
0: Ну зачем ты так? Пушистик, Пушистик, вернись.
2: Да, ну и братец у меня, бездельник. Целый день на боку лежит, на дудке играет, да за овцами бегает. Вот это работничек. А вот я тружусь от зари до зари. Посмотрел бы я на Авеля, если бы он хоть день поработал на огороде, как я.
1: Земля — одни камни. Лопата все время ломается. До ручья далеко, а воду носить надо. Погода все время меняется. То дожди, то жара. Как Авель говорит, божья красота. Пенье птиц. Ага, одни мухи жужжат. Эх, Господи, что за несправедливость?
2: О! Придумал. Принесу я дар Богу из своих плодов. Пусть оценит, как я трудился. Вот, какие яблоки вырастил. А вот какой виноград у меня в винограднике. А вот какие дыни.
1: Заметь, Господи, тот участок, на котором я вырастил все это, был сухой и каменистый. Да и дождей этим летом ты мне так мало послал. Ха, а все-таки я молодец.
0: О, Каин, что ты делаешь?
1: Я решил принести дар Богу. Посмотри, какие плоды. Это все я вырастил.
0: И я хочу подарить что-нибудь моему Господу.
1: Ну, и что ты ему подаришь? Может, свою дудку? Да, это будет замечательный подарок. Или, может, подаришь своего Пушистика?
3: Да.
1: Или тебе и его жалко? Ха-ха-ха-ха! Ну... Подари Пушистика. Или нет. Лучше вон ту, облезлую, хромую старую овцу. Она все равно скоро сама копыта откинет.
0: Если я решил принести дар Господу, то это должно быть что-то самое лучшее, самое дорогое. Спасибо тебе, Господь, за твою милость. Все мои овечки принадлежат тебе. Ты их растишь, заботишься о них. Ты даешь мне радость видеть, как они растут. Я хочу отблагодарить тебя, мой Господь.
2: Ну ты даешь.
0: Ты принял мой дар, Господи. Благодарю тебя.
1: А мой? А почему мой не принял? Что? Мой подарок хуже? Да этот Авель ничего не делал. Лежал себе под кустиком, пока Пушистик пасся. А я вкалывал. Вы видели? Вы видели? Это несправедливо. Правда же это несправедливо. Ну скажите Богу, что это несправедливо. Ну поддержите меня. Боже, почему тебе не понравился мой подарок? Что тебе нужно?
3: Мне нужно благодарное сердце.
4: Світанок, мов очинене віконце у день новий, що Бог дарує знову. І з першими промінчиками сонця Бог посилає благодать чудово. Він вірний обітницям, що давав в святому слові своїм любим дітям. Він нас благословляти обіцяв, від зла та лиха берегти щомиті.
5: Я помолюсь, щоб він сьогодні знов із неба на мій шлях земний дивився, щоб берегла мене його любов, щоб не згрішив я та не оступився. Він вірний, я це знаю, бо щодня мені доводять це Господні справи. Навчитись хочу бути вірним я і вдячним, бо Ісус достойний слави.
6: І закінчилася наша передача.
7: Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі Людмила Максименко. Звукорежисер Тимофій Гладкевич.

0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: хочуха, не хочуха, па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- Я? Как то? Нехочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань-ка к нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
1: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
1: Вот это да! Ой, нехочуха, теперь у меня начнется новая классная жизнь!
0: Начнется!
3: Привет, Таня! Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то. Так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, а чего это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь! Ты не можешь сказать «хочу»!
1: Не могу! Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну, конечно, всегда! Ты же великий нехочуха!
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу! Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта.

0: Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким, не хочу быть. Что это было?
0: Так что, торт идешь есть?
1: Да. Ой, пропало. Ура, я больше не хочуха.
0: Не хочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий нехочуха.
0: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим нехочухой.
0: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать нехочухой.
0: А как он исчез?
1: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
0: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
0: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.

0: сьогодні, як ми вам і обіцяли минулого разу, продовжуємо репортаж зі свята. Хлопчики Антон і Костя та їхня подружка Віка вирушають у гості до професора Іларіона Іполітовича. Професор – дуже інтересна людина. Він так багато знає, бував і в Африці, і в Антарктиді. Сьогодні він запросив друзів у гості і обіцяв щось надзвичайне. Він запропонував захопити із собою свої улюблені книжки. Отже, вирушаємо.
1: Жаль, звісно, що Костик, Віка і Антон пропустять наш праздник. Но їм, наверное, в гостях у професора буде теж цікаво. Пойду-ка я за ними і посмотрю. Что за сюрприз приготовил профессор для своих юных друзей?
2: Ой, свет погас. Совсем ничего не видно.
3: По-моему, в квартире у профессора что-то взорвалось.
4: Может, вернемся?
2: Вот трусиха. А вдруг с профессором что-то случилось? Может, он ранен? Может, ему нужна наша помощь?
3: Надо зайти в квартиру. Как темно. Окна закрыты шторами, света нет. Иларион Ипполитович, где вы?
4: Ой, не отвечает. Надо вызвать милицию или скорую.
3: Да подожди. Давай посмотрим, может он спит?
4: Ага, взорвал дом, а потом лег и уснул.
2: Антон, у тебя же есть фонарик, посвети. Тут в углу счетчик. Наверное, пробки выбило. Точно! Сейчас поправлю.
3: Ура! Молодец, Костик! Свет есть! Профессор, где вы? Может, его дома не было, когда замыкание произошло?
4: Какой беспорядок! Все разбросано, книги кругом, и на полу, и на стульях. Ужас!
2: А мне нравится! Так интересно!
3: О, что это за прибор?
4: Не трогайте ничего! Давайте подождем, пусть хозяин придет. А пока книги на полках расставим. Помогите мне.
3: Ого, какая книжища. Квантовая механика. А вот теория большого взрыва.
2: А, я что-то об этом слышал.
3: Это о происхождении Вселенной. Я читал в журнале.
4: О, кролиководство. И еще разведение кактусов в домашних условиях.
3: Да, у нашего профессора широчайший кругозор. Ну как, например, это можно читать? В последние 2 десятилетия вместо микрофизики, микроэлектроники, микротехнологии на первый план выдвинулись нанофизика, наноэлектроника, нанотехнологии. Костик, что ты там крутишь?
4: Не трогай прибор!
5: В мире нанообъектов одно из центральных мест занимают ультрамалые частицы, состоящие из небольшого числа атомов. Эти образования называют по-разному: наночастицами, нанокристаллами, квантовыми точками, но чаще всего нанокластерами.
2: Дяденька, кто вы?
5: Я? Физик?
3: Откуда вы появились?
5: Как откуда? Из книги по квантовой механике.
2: А, это, наверное, сработал прибор Илариона Ипполитовича.
3: Извините за нескромный вопрос. А вы к нам надолго?
5: Как изволите, как изволите. Я могу долго говорить о нанокластерах и других не менее интересных вещах. Вот послушайте. Особенно интересны магнитные нанокластеры, так как наличие внутренней дополнительной степени свободы магнитного момента придает большое разнообразие их свойствам.
2: Да-да, очень интересно. Антон, помоги мне его выключить.
3: Да, с квантовой механикой мне все понятно.
2: А мне понятно, как работает этот прибор. Кладешь книгу на столик, крутишь ручку, начинаешь читать текст, прибор включается, и книга оживает. Вот здорово! Ну и профессор, просто гений!
3: Ведь так можно оживить события любой книги.
2: А давайте попробуем эту. Теория большого взрыва.
4: Нет, только не ее.
2: Ладно, вот. Давайте вот эту. Динозавры.
4: Костик, а если тут появятся динозавры, и мы не успеем выключить прибор?
2: Да, жаль. Я так мечтал увидеть живого динозавра.
4: Послушайте, профессор не зря попросил нас принести свои любимые книжки. Он, наверное, хотел поближе познакомить нас с нашими любимыми героями. Я хочу попробовать.
3: А почему ты первая?
4: А я первая догадалась.
3: Ну ладно. Ох, и выскочки эти девчонки.
4: Кай складывал затейливые фигуры из льдин, и это называлось ледяной игрой разума. В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их – занятием первой важности. Это происходило от того, что в глазу у него сидел осколок волшебного зеркала. Кай был один в необозримой пустынной зале, смотрел на льдины и все думал, думал так, что в голове у него трещало. Он сидел на одном месте, такой бледный, неподвижный, словно неживой.

0: Правда? Как ты замерзла? Возьми, укутайся в этот плед. Подожди минутку. Я сейчас бегаю на кухню, приготовлю тебе чай.
1: Спасибо, но мне некогда. Я очень спешу.
0: Но ты же посинела от холода. А кругом такая вьюга. Снег просто стеной стоит и закрывает вход во дворец Снежной Королевы.
1: Мне надо идти. Там Кай. Я должна его освободить.
0: Он сам виноват, что попал в плен к Снежной Королеве. Он стал таким злым, обзывал тебя и бабушку и смеялся, когда твои розы завяли.
1: Мне очень больно от этого. Но в его сердце и глаз попали осколки зеркала, поэтому он стал таким. Но он мой друг. Он мне почти как брат, и я не могу его оставить в беде.
0: Знаешь, Герда, у меня есть старший брат. Он все время меня обижает, отбирает у меня все, дразнится и дерется.
1: Наверное, в его сердце попал осколочек зеркала.
0: Точно! Огромный кусок! Может, даже несколько! Знала бы ты, какой он вредный и злой. Если бы он попал в беду, я бы ни за что не пошла его спасать, как ты, Кая.
1: А ты любишь своего брата?
0: Я понимаю, что я должна его любить. Но он просто невыносимый. У меня не получается его любить.
1: Наверное, и в твоем сердце тоже есть осколочек.
0: В моем? Как ты можешь такое говорить? Не может быть. Герда, ну что же мне делать?
1: Его надо растопить.
0: Растопить? А как? Подскажи мне.
1: Только любовь может растопить эти злые осколки в сердцах людей. Извини, мне пора.
0: Любовь? Чья любовь?
1: Читай дальше.

это время в огромные ворота, проделанные буйными ветрами, входила Герда. Она прочла вечернюю молитву, и ветры улеглись.